Хоть и мы это мои шесть далека, а мам это грубачу за собой. Чтобы каждого означили таким знаком, чтобы не потратили нам, так каждая пара не свого означит.

Полтихий вечер молкви спанку, месяца влеку лен так на поло. Ноци сём спевал витанку, так тото

0: Там у нас.
1: А мы пойдем до обещанной Америки. Точнее, до места Нью-Йорк а его части Бруклин, где от початку 20-го столетия жило найбільше людей из наших территорий, которые шли гладати легший живот. Так в 60-х годах уж в